Слушай для себе любимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: dobra. Cieszyna.
1: Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс.

Петрич и Сандански. Радио. Радио. Вега. Плюс. Незабравимите хитове. Респект!